0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Τι να είσαι, Τζέσε.
2: Паркет! Паркет! Ламинирован, естествен, винил, килими, аксесуари!
3: Ти полудяли?
2: Не! Цените в паркет и Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%!
3: Паркет! Винил, килими!
4: От Лия Дизайн.

FM. Κατρέ FM. 20 часа. Още един страхотен час с радио Катра FM. DJ Turbo представя Turbo B.

0: Λάτρα FM. Λάτρα FM. Λάτρα FM.
1: 22 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра

0: Πάτρα FM. Πάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 23 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.